0: Playback. Ja wam dam playback. Cicho, kurwa!
1: Прогуляла всю ночь, от вечера аж до рання. Прогуляла всю ночь, себе показала.